0: Albacete, Lorca. Y con aparcamiento para clientes.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».